0: 出身平民，他曾是苏联克格勃的秘密武器。入主克里姆林宫，26年来，他掌握双头鹰的命运。
1: Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять。
0: 他曾向西看齐，却败兴而归。
2: Прямое или косвенное внешнее вмешательство в наши внутренние политические процессы неприемлемо. Деятель.
0: 东西之间，他反复寻找自己的定位。再度访华，普京如何书写俄罗斯与他的时代？

0: 2026年5月20日，北京，俄罗斯总统普京正式开启了他的访华行程。中俄教育年开幕式，40份双边合作文件签署，倡导世界多极化和新型国际关系的联合声明。这场为期不到2天的国事访问，成果丰硕。
1: При этом наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время.
0: 尽管克里姆林宫在本次访问前就发出声明称，这次行程无关第三方，但此时距离美国总统特朗普访华结束尚不到1周，这场国事访问吸引了外界的诸多关注。普京访华的2周前，俄罗斯一年一度的胜利日阅兵在莫斯科红场展开，这是俄罗斯最重要的国家节日，旨在纪念苏联在第二次世界大战中击败纳粹德国获得胜利。不过今年的胜利日不同寻常，近20年来第一次，红场没有展示任何军事装备，没有坦克，没有弹道导弹，只有士兵。俄乌战争已经迈入第5年，大量的武器被投入战场，尽管阅兵式军力缩减，但俄罗斯总统普京仍在当日的演讲中用苏联的胜利表达对俄军特别军事行动的支持。
2: Поколение победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед.
0: 这是普京的第5个总统任期，俄罗斯已经发生诸多变化。1952年10月7日，普京出生在苏联列宁格勒的一个普通家庭。大学毕业后，23岁的普京加入克格勃，成为特工，并在1985年被派往东德执行任务。两德统一后，他被召回老家列宁格勒。苏联解体后，他成为圣彼得堡市长索布恰克的左膀右臂。
3: Помнит все добро, которое сделали. Он не акцентирует ничего, но всегда помнит, и вот у него какие-то внутренние, что ли, обязательства были вот такие.
0: 1996年，索布恰克在竞选市长落败后，普京并未放弃从政之路。他来到首都莫斯科，先后担任总统事务管理局副局长、监察总局局长、总统办公厅第一副主任、俄罗斯安全委员会主席等职务。
4: Давайте мы изменим картину.
0: 3年后，1999年8月9日，普京被时任俄罗斯总统叶利钦任命为代理总理，并在1个星期后出任总理。此时，他距离权力巅峰只有一步之遥。
4: Я понял, что мне.
0: 1999年12月31日，在新世纪的钟声即将敲响之际，俄罗斯总统叶利钦突然宣布辞职，总理普京出任代总统。普京从叶利钦手中接过了内有核武器控制器的公文包，和老总统使用多年的钢笔。在随后的大选中，普京以52.5%的得票率当选总统。
5: при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять.
0: 从普京第一任期开始的2000年，到第二任期快结束的2007年，俄罗斯的 GDP 总量增长了72%。居民的实际收入也增长了1.5倍， 迅速迈入高收入国家行列。与嗜酒如命的前总统叶利钦不同，普京给人以冷静和理智的印象。他热爱户外活动，又是柔道高手，时刻展现着强硬作风，塑造强人形象。由于俄罗斯宪法对总统连任的限制，高人气的普京没有参加2008年的总统选举，而是扶持被视为自己接班人的梅德韦杰夫登上总统宝座。
6: Владимир Владимирович Путин。
0: 梅德韦杰夫与普京是同乡，师出同门，又是同事。上任后，他马上提名普京出任总理，更提议修改宪法，将总统的任期从4年延至6年。梅德韦杰夫特别强调，这一法案不适用于他所在的任期。2012年，俄罗斯迎来了又一次的总统大选，已获解除连任限制的普京，在大选中以超过60%的得票率当选，而他的总理是梅德韦杰夫。
5: Спасибо всем, кто сказал да великой России.
7: Здравствуйте, товарищи.
0: Ура! 根据2020年新修改的俄罗斯宪法，普京可以在2024年和2030年继续竞选总统。如果成功连任至2036年，那么在俄罗斯历史上，他将成为继彼得大帝之后在位时间最长的领导人。2023年，普京的总统任期即将届满时，外界曾纷纷猜测他是否会在2024年继续参选。在一场授勋仪式中，普京给出了毫不令人意外的答案。
8: Вы так много сделали для нашего Донбасса. Совет Федерации назначил выборы президента Российской Федерации. И я в лице всего нашего народа, всего Донбасса, наших воссоединенных земель, хотел бы просить вас принять участие в этих выборах, потому что работы очень много. Благодаря вашим действиям, вашему решению, мы получили свободу, право выбора, и мы хотим принять участие в выборах президента Российской Федерации. И вы наш президент.
9: Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Сейчас вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации.
0: 2024年，俄乌战争2周年之际，顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热4个曾经属于乌克兰的地区，首次作为俄罗斯联邦的一部分参与投票。而普京也毫无悬念地再次连任俄罗斯总统。从普京第一次入住克里姆林宫到今天，26年的岁月匆匆流逝，昔日风华正茂的政坛新星，如今已是满头华发。这位年近74岁、从政35年的政治强人，如何应对复杂多变的国际局势？未来，他掌舵的俄罗斯这艘巨轮又将驶向何方？

0: 2015年5月9日，莫斯科纪念二战结束70周年，俄罗斯全体民众向2700万英勇的苏联红军致敬。正是他们的牺牲，换来了对纳粹德国的胜利。俄罗斯总统普京曾邀请西方各国领导人参加这个活动，以缅怀俄罗斯在二战中的巨大付出。然而，没有任何一位西方领导人出席。对于普京来说，这是莫大的羞辱。他的官方演讲完全没有出现传统的外交辞令。
1: Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, здесь проходили крупнейшие по количеству войск и техники решающие битвы Второй мировой. Была создана Организация Объединенных Наций, сформирована система современного международного права. Однако в последние десятилетия все чаще стали игнорироваться базовые принципы международного сотрудничества.Мы видели попытки создания однополярного мира. Видим, как набирают обороты силовое блоковое мышление. Слава народу-победителю! С праздником! С днем Великой Победы! Ура!
0: Фу Цзин 发表这番演讲时，中国国家主席和印度总统都在现场。中国与印度也曾为二战胜利做出不可磨灭的贡献。第二次世界大战也被斯大林称为伟大卫国战争。2015年5月9日，纪念这场战争结束70周年的庆典举行之时，俄罗斯大量民众自发从各地汇聚在莫斯科。
2: La grandeur russe, elle n'a quasiment qu'un seul épisode, c'est la victoire sur Hitler en 45, et c'est le tournant du XXe siècle, c'est cette date essentielle. Donc, toute la nouvelle idéologie se construit sur le passé.
3: De là est sortie la puissante Union soviétique et une Russie qui existe ou qu'ils entendent voir renaître et dont ils sont reconnaissants à Vladimir Poutine d'affirmer qu'elle existe et qu'elle est puissante. Et c'est là qu'on se trouve, si vous voulez, devant ces difficultés que nous avons à comprendre la Russie, ce qu'ils regardent avec, je dirais, intérêt, c'est la renaissance de leur pays.
4: Победа! Ура!
5: Знаете, сейчас, как сказать, историю пытаются переписать, что победила Америка. И основная заслуга в этой войне – это Россия, Советский Союз.
6: Да, Россия.
0: 在25万人的陪同下，普京首次率领不朽军团行进。
7: Ценность этой инициативы в том, что она родилась не в кабинетах, не в административных структурах, а в сердцах наших людей. Это показывает то уважение, с которым мы относимся к поколениям, защитившим страну. Это показывает и является знаком того, что мы будем держать высоко планку, которую они поставили. Но это также говорит о нашей уверенности в себе, в своих силах и в счастливом будущем наших детей.
0: 俄罗斯总统普京手持他父亲弗拉基米尔·斯皮里多诺维奇·普京的照片。他父亲是二战期间数百万苏联士兵中的一员。2014年6月，普京曾与二战时同盟国的元首们一起参加了诺曼底登陆70周年纪念活动。但几个月后的奥斯威辛集中营解放纪念日，却没有邀请普京参加。西方世界似乎已经忘记，解放奥斯威辛集中营的国家不是别国，而是苏联。
8: Ça, à mon avis, on est vraiment dans l'ordre de l'arrogance occidentale à courte vue, stérile. Et ce n'est pas comme ça qu'on reconstruira une relation différente et intelligente entre le monde occidental et la Russie, ce qu'il faudra faire à un moment ou à un autre.
9: Si le Запад работал с Путиным как честный партнер в экономике, то сегодня в России была бы и членом НАТО, членом Европейского Союза. Но Запад не хотел никаких равных отношений с Россией.
10: И повторяю, он в конце 99-м году и 2000-м году был, наверное, самым проевропейским, во всяком случае, если не прозападным, думаю, что не прозападным. Он был тем, кем он есть, но точно проевропейским лидером со всю историю России.
6: И уже в 2007 году Путин на конференции в Мюнхене высказал все, что он думал о Соединенных Штатах.
11: Что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы.
0: 在2007年的慕尼黑演讲中， 普京首次猛烈抨击西方政策。 在那之前， 普京还是只专注于处理俄罗斯的国内事务。 演讲之后， 普京并未立刻采取行动， 但俄罗斯已经开始考虑自己的战略利益。 正如美国和其他西方大国， 俄罗斯必须证明自己对他国的影响力。
12: 而这一影响力正体现在一个国家的势力范围有多大。他们把安全利益看得更重要，把安全利益看得比发展利益还要重要。也就是在这种背景下，俄罗斯和西方和美国围绕北约东扩的问题是一个非常长时期的一个争论。
8: Les Russes se sentent méprisés, encerclés, menacés de déstabilisation permanente. Et les Occidentaux considèrent que Poutine est de plus en plus despotique.
13: Прямое или косвенное внешнее вмешательство в наши внутренние политические процессы неприемлемо. Деятель

0: многонациональной и многоконфессиональной страной. Она так и создавалась во взаимообогащении культур, традиций, религий, заключались и заключаются до сих пор и своеобразие, и сила нашей общей Родины – России.
1: 普京一直试图将俄罗斯的影响力放置到更远的地方。 2024年12月8日， 叙利亚内战再起， 反对派武装力量以闪电攻势进入大马士革。 短短12天， 时任叙利亚总统巴沙尔·阿萨德结束了长达24年的个人统治， 踏上逃亡之路。 他的目的地是俄罗斯。
2: La Russie, qui est un pays très influent en Syrie. L'alliance remonte au début des années 70. C'est une alliance militaire et politique. C'est un marché d'armes pour les armes russes. Et surtout, c'est l'endroit où, le seul endroit à l'extérieur où la Russie a gardé des bases, et notamment donnant sur la Méditerranée. Donc c'est fondamental pour les Russes. Mais cette notion a été évacuée parce que ça correspond à une époque où les Occidentaux pensent encore qu'ils peuvent tenir la Russie comme quantité négligeable. Ce qu'on va faire en Syrie, ça ne va pas leur plaire, mais on s'en fiche.
1: Bachar est toujours un important ami de Poutine. Dès 2015, l'Assad a eu un conflit avec les opposants de l'Assad, et il a eu un conflit avec les opposants de l'Assad. Poutine a prévu de protéger le modèle de l'islam-orientalisme dans l'Est, 防止西方操纵的阿拉伯之春肆意蔓延。
3: We disagree with and we condemn the continued supply of Russian weapons to the regime, and this includes all classes of weapons. And we've been clear throughout and very direct with the Russian government about that.
1: 俄罗斯向叙利亚政府大量运送武器，并利用自己在联合国的否决权保护叙利亚政府。 与此同时，伊斯兰极端分子来到了叙利亚，与阿萨德的反对派作战。本是少数的圣战分子，在不到一年的时间里，成为一支强大的军队，甚至在叙利亚境外采取行动。
4: My fellow Americans, tonight I want to speak to you about what the United States will do with our friends and allies to degrade and ultimately destroy the terrorist group known as ISIL. It will not involve American combat troops fighting on foreign soil. This counterterrorism campaign will be waged through a steady, relentless effort to take out ISIL wherever they exist using our air power.
1: 以美国和法国为首的西方国家以捍卫人权的名义干预叙利亚，帮助叛乱分子制裁阿萨德，多方混战，
5: 令中东局势更加混乱。Президент Соединенных Штатов прямо заявил о возможности нанесения американскими вооруженными силами ударов по позициям исламского государства на территории Сирийской Арабской Республики без согласия на то законного правительства. Подобный шаг в отсутствии соответствующего решения Совета Безопасности ООН стал бы актом агрессии, грубым нарушением норм международного права.
1: 面对美法英的军事打击，叙利亚政府招架乏力，只能向盟友俄罗斯请求出兵援助。
0: Вместо торжества демократии и прогресса – насилие, нищета, социальная катастрофа. Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили? Под знаменами так называемого исламского государства уже воюют десятки тысяч боевиков. В их числе бывшие иракские военнослужащие, которые в результате вторжения в Ирак в 2003 году были выброшены на улицу. А сейчас ряды радикалов пополняют и члены так называемой умеренной сирийской оппозиции, поддержанной Западом. Их сначала вооружают, обучают, а потом они переходят на сторону так называемого исламского государства. Но суть не в амбициях России, уважаемые коллеги, а в том, что терпеть складывающееся в мире положение уже невозможно.
1: 2015年9月30日，

0: 风云变幻尽在掌握，凤凰气象站，每天凤凰卫视中央台。全球股市瞬息万变，紧随重要经济指数盘点最新财富行情，精准部署投资策略，午后开盘稳操胜券，完美特约之午间财经，星期一至五凤凰卫视中央台。您正在收看的是凤凰卫视
1: 出身平民，他曾是苏联克格勃的秘密武器，入主克里姆林宫。26年来，他掌握双头鹰的命运。
2: клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять。
1: 他曾向西看齐，却败兴而归。
3: прямое или косвенное внешнее вмешательство в наши внутренние политические процессы неприемлемо。
1: 东西之间，他反复寻找自己的定位，再度访华。普京如何书写俄罗斯与他的时代？

0: 2015年5月9日，莫斯科纪念二战结束70周年，俄罗斯全体民众向2700万英勇的苏联红军致敬。正是他们的牺牲，换来了对纳粹德国的胜利。俄罗斯总统普京曾邀请西方各国领导人参加这个活动，以缅怀俄罗斯在二战中的巨大付出。然而，没有任何一位西方领导人出席。对于普京来说，这是莫大的羞辱。他的官方演讲完全没有出现传统的外交辞令。
1: Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, здесь проходили крупнейшие по количеству войск и техники решающие битвы Второй мировой. Была создана Организация Объединенных Наций, сформирована система современного международного права. Однако в последние десятилетия все чаще стали игнорироваться базовые принципы международного сотрудничества.Мы видели попытки создания однополярного мира. Видим, как набирают обороты силовое блоковое мышление. Слава народу-победителю! С праздником! С днем Великой Победы! Ура!
0: Фу Цзинь 发表这番演讲时，中国国家主席和印度总统都在现场。中国与印度也曾为二战胜利做出不可磨灭的贡献。第二次世界大战也被斯大林称为伟大卫国战争。2015年5月9日，纪念这场战争结束70周年的庆典举行之时，俄罗斯大量民众自发从各地汇聚在莫斯科。
2: La grandeur russe, elle n'a quasiment qu'un seul épisode, c'est la victoire sur Hitler en 45, et c'est le tournant du XXe siècle, c'est cette date essentielle. Donc, toute la nouvelle idéologie se construit sur le passé.
3: De là est sortie la puissante Union soviétique et une Russie qui existe ou qu'ils entendent voir renaître et dont ils sont reconnaissants à Vladimir Poutine d'affirmer qu'elle existe et qu'elle est puissante. Et c'est là qu'on se trouve, si vous voulez, devant ces difficultés que nous avons à comprendre la Russie, ce qu'ils regardent avec, je dirais, intérêt, c'est la renaissance de leur pays.
4: Победа! Ура!
5: Знаете, сейчас, как сказать, историю пытаются переписать, что победила Америка. И основная заслуга в этой войне – это Россия, Советский Союз.
6: Да, да, Россия.
0: 在25万人的陪同下，普京首次率领不朽军团行进。
7: Ценность этой инициативы в том, что она родилась не в кабинетах, не в административных структурах, а в сердцах наших людей. Это показывает то уважение, с которым мы относимся к поколениям, защитившим страну. Это показывает и является знаком того, что мы будем держать высоко планку, которую они поставили. Но это также говорит о нашей уверенности в себе, в своих силах.И в счастливом будущем наших детей.
0: 俄罗斯总统普京手持他父亲弗拉基米尔·斯皮里多诺维奇·普京的照片。他父亲是二战期间数百万苏联士兵中的一员。2014年6月，普京曾与二战时同盟国的元首们一起参加了诺曼底登陆70周年纪念活动。但几个月后的奥斯威辛集中营解放纪念日却没有邀请普京参加。西方世界似乎已经忘记，解放奥斯威辛集中营的国家不是别国，而是苏联。
8: Ça, à mon avis, on est vraiment dans l'ordre de l'arrogance occidentale à courte vue, stérile, et ce n'est pas comme ça qu'on reconstruira une relation différente et intelligente entre le monde occidental et la Russie, ce qu'il faudra faire.
9: Если бы Запад работал с Путиным как честный партнер в экономике, то сегодня в России была бы и членом НАТО, и членом Европейского Союза, но Запад не хотел никаких равных отношений с Россией.
10: И повторяю, он в конце 99-м году и 2000-м году был, наверное, самым проевропейским, во всяком случае, если не прозападным, думаю, что не прозападным. Он был тем, кем он есть, но точно проевропейским лидером со всю историю России.
4: И уже в 2007 году Путин на конференции в Мюнхене высказал все, что он думал о Соединенных Штатах.
6: Что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы.
0: 在2007年的慕尼黑

0: соответствующего решения Совета Безопасности ООН стал бы актом агрессии, грубым нарушением норм международного права.
1: 面对美法英的军事打击，叙利亚政府招架乏力，只能向盟友俄罗斯请求出兵援助。
2: Вместо торжества демократии и прогресса – насилие, нищета, социальная катастрофа. Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили? Под знаменами так называемого исламского государства уже воюют десятки тысяч боевиков. В их числе бывшие иракские военнослужащие, которые в результате вторжения в Ирак в 2003 году были выброшены на улицу. А сейчас ряды радикалов пополняют и члены так называемой умеренной сирийской оппозиции, поддержанной Западом. Их сначала вооружают, обучают, а потом они переходят на сторону так называемого исламского государства. Но суть не в амбициях России, уважаемые коллеги, а в том, что терпеть складывающееся в мире положение уже невозможно.
1: 2015年9月30日，俄罗斯新一代的战斗机和直升机飞入叙利亚领空，打击叙利亚境内的反政府武装力量。俄军的这次行动规模庞大，攻势凶猛，帮助阿萨德政府收复了部分失地。这是自苏联解体以来，俄罗斯第一次在境外使用军事力量。
3: La diplomatie russe fait beaucoup une diplomatie de réaction par rapport à ce que fait ou ne fait pas l'Occident. Je pense que l'intervention en Syrie a été largement motivée par les atermoiements occidentaux pendant 2 ans, ou 3 même. Qu'est-ce qu'on fait? Qui est-ce qu'on soutient?
4: Donc nous sommes en train de vivre depuis quelques mois, et au moment où nous parlons là, une sorte de réatterrissage des Occidentaux dans le monde réel. Et dans le monde réel, ils ne peuvent pas renverser Assad.
1: 俄罗斯的高效攻势迫使伊斯兰叛军撤退，空袭造成8000多人丧生，但普京从伊斯兰国手中解放了美丽的古城帕尔米拉。